как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Санаторий «Леневка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Леневка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Это радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер Белт GX70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Белт GX70 по специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
2: Реклама ООО «Тагилавка». ИН-66-060-34-217. Не оферта. Цена на Белт GX70 в комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Специальное летнее предложение от «Европласт». Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от «Европласт».
4: 49-48-16. «Европласт». Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. «Европласт».
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 20 градусов.
0: Эльдорадио. Новинка эфира.

0: Это радио. Реклама.
1: Стильные и технологичные кроссоверы Амода или брутальные и интеллектуальные Джейку? До конца июня жаркие цены на Амода C5 и Джейку J6 2026 года выпуска от 2 070 000 рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил», Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
2: Реклама. ООО «Тагилавто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Цена на Амода C5 и Джейку J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Милая, ну пожалуйста, ну еще разочек, любимый.
4: Еще?
3: Да.
4: Чтобы прямо жарко?
3: Да.
4: Ладно,
5: тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
3: Я обожаю тебя.

0: Желания становятся реальностью. Попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Голень цыпленка всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». И Петрин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
2: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5Б «Строение 5» и по телефону 43-43-42. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
6: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
7: Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер Белт GX70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Белт GX70 по специальной цене от 1 миллиона 900.

0: Топ-оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
1: Реклама. ООО «Гелавка». ИН 66-060-34-217. Не оферта. Цена на BLGX 70 в комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Эти, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Дети 360.
1: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
2: В субботу в 12 дня
3: и в воскресенье в 16 часов.
0: Дети 360.
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет

Поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 20 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Средство репеллентное «Пикник» от комаров, мошек, клещей. 159 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
4: Нижний Тагил.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 31% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Экорадио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 2 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

Шикарный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Милая, ну пожалуйста. Ну еще разочек, любимый.
2: Еще?
1: Да.
2: Чтобы прямо жарко?
1: Да.
2: Ладно,
3: тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
1: Я обожаю тебя.
4: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
5: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
6: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
10: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
4: Ты не вправе быть слабым. Не давай ему шансов. Твоя любовь не игра. В его мире пасьянса.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: 5 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем на Среднем Урале плюс 20 градусов. Облачно, дождь, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, атмосферное давление немного понижено.

0: Бервулф со свежей композицией «Чародейка». Предлагает она сдаться к ней в плен, и я думаю, что желающих будет много, поэтому нужно занять очередь. Ну, а пока вы находитесь в ожидании, мы на Эко-радио скрасим ваше времяпрепровождение. Здесь Алексей Подольский. Приветствую вас через радиоприемники. Сегодня у нас 12 июня, День России. Всех поздравляю с этим прекрасным праздником. Ну, чтобы он был еще более торжественный, нас в этом часу встретят Юлиана Караулова, Ваня Дмитриенко, Эйва Макс, а также множество других крутых исполнителей. И прямо сейчас послушаем Тиесто на фите 21 Savage по трекам Boat. Всем отличного настроения.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
2: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Ох уж эта пицца от Вани Дмитриенко, сколько связано вообще с этим блюдом воспоминаний. Вот у меня лично раз в месяц с папой ходил в пиццерию, обязательно два кусочка пиццы с колбасой, салат какой-нибудь с сухариками обязательно, чтобы похрустеть немного, ну и вообще. Сейчас уже, конечно, пицца не так радует, хотя, возможно, стоит попробовать какие-то новые вкусы. Например, есть пицца с грушей и горгонзолой, пицца с киви, я не знаю, конечно. Конечно, возможно, для кого-то это вкусно, для меня too much, но самое главное, чтобы вам было хорошо в этот прекрасный праздник. Ешьте вкусную еду, отдыхайте, ну и любите себя, как в треке Ava Max Loving Myself, который мы прямо сейчас послушаем на Эко-радио.

0: Радио. Реклама.
1: Замороженную клубнику для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
5: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
6: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Дети 360.
1: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать.
2: Что ж, послушаем, что они нарешали.
3: В субботу в 12 дня
2: и в воскресенье в 16 часов.
0: Дети 360.
2: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
3: Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Просыпайся легко. Просыпайся с настроением. Просыпайся с Эко-радио.
5: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
6: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
5: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
4: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Группа Good Boys с композицией Blind Spot, что переводится как «слепое пятно». Это когда кажется, что мы, вот, например, потеряли что-то, ищем, никак не можем найти, а потом оказалось, что оно на самом видном месте лежало. Что это? Сбой матрицы или играется домовой? Ничего не понятно, но единственное, что понятно, это то, что день сегодня хороший, он прекрасный, несмотря на дождь, да, все равно праздник, все отдыхаем, наслаждаемся. Ну и впереди у нас Дима Билан с треком «Она моя». Послушаем его любовную историю прямо на Эко-радио. Всем отличного настроения.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале плюс 20 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, атмосферное давление немного понижено, завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха поднимется до плюс 22.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Прекрасный летний инструментал от Jonas Blue. Отличная композиция, написанная про некую девушку. Да и вообще, в целом, если призадуматься, то сколько было посвящено стихов, песен, и до сих пор это все делается любви. А все почему? Потому что прекрасные дамы вдохновляют на подвиги, на искусство, на творчество. И за это мы вам безумно благодарны. Мы сейчас находимся в студии Эко-радио. С вами Алексей Подольский. Всех с Днем России, 12 июня, 12:10 на наших эфирных. Сегодня в этом часе послушаем Татьяну Куртукова, песня в честь меня, Алешенька, конечно же. После этого будет Imagine Dragons, ох, давно мы их не видели, и Моя Мишель, ну а также множество крутых исполнителей. А прямо сейчас сыграет песня Golden из мультфильма K-Pop Diamond Hunter's Quest, или же в переводе K-Pop Демон. Кто смотрел, кто любит что-то подобное, я думаю, эта песня придется там тем по нраву.
1: Эко-радио.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио. Реклама.
2: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
3: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. «Сатурн Р Авто» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. «Сатурн Р Авто», выбор который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 370565, 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41 87 04.

Шуз и Капс Поз, композиция Only You. Ох уж погодка сегодня на Среднем Урале, дождь барабанит по крыше, но стоит учиться позитиву у детей, потому что я смотрю порой, как они гуляют, у них эти сапоги резиновые, конечно же, они прыгают по лужам, в дождевиках ходят, веселятся, и им все нипочем. Вот поэтому, друзья,

надо в любой ситуации находить позитив, радоваться, тем более сегодня такой день великий, грех грустить, как говорится, ну а впереди у нас трек от Мия Бойко, «Экспонат», он платит, я красивая, он пашет, я красивая, насладимся относительно свежей композицией, ну а вы на Эко-радио, с вами Алексей Подольский, желаю всем отличного настроения.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-100-101.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. «Русальянс» – официальный дилер «Cherry Tenet» в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. «Русальянс» – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил. 43-43-42. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

коллаборация от Фастбоя на треке Born Again или же Рожденный снова. Честно говоря, у меня сегодня именно такое настроение, как будто заново родился. Не знаю, с чем это связано. Возможно, потому что выходные, и можно вот под такую музыку вот сегодня отжигать. Всем хорошего настроения, друзья. Впереди у нас трек от Benz and Boom, Sorry I'm Here for Someone Else. Такое длинное название, и он говорит: прости, я здесь из-за другой. Вот такие любовные перипетии. Кто-то поет для одной любимой, а кто-то уже сменил свой ракурс, но это не важно. Самое важное, что вы на Эко-радио. Сегодня День России отмечаем.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Милая, ну пожалуйста, ну еще разочек, любимый.
8: Еще?
7: Да.
8: Чтобы прямо жарко?
7: Да.
8: Ладно,
9: тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
7: Я обожаю тебя.
10: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
11: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
4: Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале плюс 19 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, атмосферное давление немного понижено, завтра в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Австралийское трио Пинау с новинкой «Ту Карасон», или же в переводе с испанского «Твое сердце». Думаю, в сердце каждого эта композиция попала, ибо она такая летняя, такая легкая. Прям то, что нужно в пятницу, в праздник. Всех с Днем России! С вами в эфирной студии «Экорадио» Алексей Подольский. Всем привет! Помогу сделать этот великолепный день еще более насыщенным. А в этом часе нас ожидают такие исполнители, как Мари Краймбери, «Елка», ну и, конечно же, «Артик и Асти», куда без них. А также еще множество других крутых исполнителей. И прямо сейчас для нас играет Сарана и Дэвид Гетта с треком «Реднам». Будем слушать, будем отдыхать.
1: Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой

0: вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где центр спецклимат.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Бервулф с треком «Феникс» ворвалась прямо сейчас к нам в Эко-радио. А знаете, что птица Феникс — это мифическая птица, которая способна возрождаться из пепла и обозначает вечное обновление. Вот и у нас погода то жарко, то дождь, и постоянно что-то меняется, и это даже к лучшему, потому что не бывает скучно, и как у нас здесь постоянно разные песни, вот прямо сейчас для нас сыграет Callum Scott с треком Stay, что означает оставаться, оставайтесь в хорошем настроении.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная докторская. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-104.

By India Mod с треком Sade. Для тех, кто не знал, что такое Sade, это легендарная британская музыкальная группа и имя ее бессменной вокалистки, как ни странно, Sade Adu. И что еще можно сказать? Уникальный микс джаза представляет данная группа: соло, поп-музыки, фанка, R&B, который часто называют софисти-поп. Вот сколько много жанров музыки каждый раз открывают для себя новые. Но и, конечно же, под эту песню уже, которую мы только что послушали, создают в социальных сетях тренд, атмосферу романтики, расслабленности ночных поездок и эстетики. Я думаю, сегодня, раз пасмурная погода, то вот такой вайб вечера, спокойствия, темноты, он присутствует. Поэтому желаю вам хорошего настроения. Надеюсь, ваша жизнь будет wonderful, как в треке Wonderful Life от Hearts и Purple Disco Machine, которую мы прямо сейчас послушаем на 103 FM.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 19 градусов. Облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, атмосферное давление немного понижено, завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха поднимется до плюс 23.
0: Эко-радио.

0: Сергей Лазарев и Полина Гагарина со свежим треком «Happy End». Говорят, что «Happy End» у них не получился. Возможно, это как бывают такие фильмы с открытой концовкой, и впереди нас ждет что-то еще, или же нужно самим додумывать. Ну, а вы в студии «Карадио», 12 июня на календаре. Поздравляем всех с Днем России. Россия – это любимые места, родные голоса, воспоминания детства и люди, которые рядом. Пусть этот день подарит вам тепло встречи, радость общения и чувство гордости за то, что нас объединяет. В этом часе послушаем Диму Билана, Звонкова, «Руки вверх», а также множество других крутых исполнителей. С вами Алексей Подольский, вы на Экорадио. Всем отличного дня.
1: Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

мы изначально, чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Хьюгел с треком Moving to the Sun, что переводится как «Движение к солнцу», и первым делом мне вспомнился фильм «Движение вверх». И сразу же идея на вечер, тем более, что сегодня вообще у многих выходной, как его провести, как отдохнуть, можно, я думаю, посмотреть фильмы о том, как наша страна превозмогала какие-либо трудности. Это весьма аутентично, с учетом того, что сегодня отмечается День России. Ну, а у нас впереди трек от Five Star Family, раз-два, и потанцуем, отожгем под него на Эко-радио.

0: Радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Милая, ну пожалуйста, ну еще разочек, любимый.
3: Еще?
2: Да.
3: Чтобы прямо жарко?
2: Да.
3: Ладно,
4: тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
2: Я обожаю тебя.
5: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам всего 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
7: Нижний Тагил, 2026 год.
8: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-300. 462-533-101.
9: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628-378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
1: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
0: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».
4: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
3: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
5: Дети 360!
6: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
5: Дети 360.
6: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

Коллаборация от Джон Саммин на треке Crystallize. Это вот еще совсем недавно была, казалось бы, да, зима, и дождь кристаллизировался, падал снег, а сейчас уже у нас обычный дождь был на этой неделе, но надеемся, что в скором времени на Среднем Урале будет жарко. А следующий трек «Руки вверх», когда мы были молодыми, хочет Сергей Жуков заморозить время и, по крайней мере, вспомнить былые годы, но на самом деле все мы прекрасно знаем, что молодым самое главное оставаться внутри, а не снаружи, поэтому тряхнем стариной, как говорится. Всем хорошего дня на Эко-радио.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 19 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, атмосферное давление немного понижено. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха поднимется до плюс 23.

Бервуф со свежей композицией «Чародейка» околдовала нас своими чарами, исполнительница. Ну, а вообще я заметил, что Бервуф часто любит использовать различные мифические образы. Например, до этого в прошлом часу, если не ошибаюсь, у нас был трек «Птица Феникс», здесь же уже «Чародейка», постоянно какие-то сказки нам рассказывает исполнительница. Ну, а впереди у нас множество крутых исполнителей: BTS, Ваня Дмитриенко, Юлиана Караулова, ну и еще другие ребята нас порадуют сегодня. Ну а прямо сейчас послушаем Дуа Липа с треком «Гудини». Всем хорошего дня на Эко-радио. Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Камрад с треком Be Mine, что переводится как «Будь моей». Ну, для того, чтобы заполучить сердце дамы, нужно сделать определенные шаги. И как раз-таки Ваня Дмитриенко в следующем треке подсказывает, что для этого нужно сделать. Васильки, конечно, дарите цветы своим девушкам, радуйте их, и пусть все будет у вас замечательно. Ну, а вы на Эко-радио, с вами Алексей Подольский. Желаю всем отличного праздничного настроения.

0: dance with me one more time.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Белые медведи на льду.
3: Белые медведи на льду.
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Артик и Асти, Егор Крид с треком «Карма». Ох, все же возвращается по кругу, добрые дела будут множиться, поэтому, друзья, сегодня такой день праздничный, делайте хорошее для себя, для близких, и этого будет становиться только больше. А дальше у нас трек Сони Фадера «Think About Us», про то, что кто-то думает о тебе, пока ты спишь. Ну, а я желаю вам хорошего дня, с вами был Алексей Подольский, встретимся на следующей неделе. До свидания.
1: Это радио.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: Это радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: радио. Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
8: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Экорадио представляет проект «Депутатский

0: Вести. В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Супермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Средство репеллентное «Пикник» от комаров, мошек, клещей. 159 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: Санаторий «Леневка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Леневка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Реклама.
1: Милая, ну пожалуйста. Ну еще разочек, любимый.
2: Еще?
1: Да.
2: Чтобы прямо жарко?
1: Да.
2: Ладно,
3: тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
1: Я обожаю тебя.
4: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
6: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
7: Стильные и технологичные кроссоверы Амода или брутальные и интеллектуальные Джейку? До конца июня жаркие цены на Амода C5 и Джейку J6.

0: 2026 года выпуска. От 2 миллионов 70 тысяч рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
1: Реклама. ООО «Дегилавто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Цена на Амода C5 и JQG6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: 10-360. Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов. Дети, 360! О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
3: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
4: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
5: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
4: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
3: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Это радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер Белт GX70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Белт GX70 по специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
3: Реклама ООО «Тагилавка». ИН-66-060-34-217. Неоферта. Цена на Белт GX70 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
8: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 3 метров.

0: Радио. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101.
2: Стильные и технологичные кроссоверы «Амода» или брутальные и интеллектуальные «Джейку». До конца июня жаркие цены на Amoda C5 и JQ J6 2026 года выпуска от 2 миллионов 70 тысяч рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил», Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
3: Реклама. ООО «Гелавта». ИН-66-060-34-217. Не оферта. Цена на Amoda C5 и JQ J6 в комплектации «Актив» с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5Б «Строение 5» и по телефону 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

раз, два, три кавычки, сигарету, спичку, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

0: Новое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
1: 2026 год. 0+.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-100-101.
4: Специальное летнее предложение от «Европласт». Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от «Европласт».
5: 49-48-16. «Европласт».
6: Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16.
5: «Европласт».
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

на поезд. Скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя. И значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Экорадио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 13 июня будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио.
1: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова. Одинок точка.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Дети 360.
1: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
2: В субботу в 12 дня
3: и в воскресенье в 16 часов.
0: Дети 360.
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
5: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
4: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
6: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
7: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
8: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
7: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
6: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Сегодня у нас в гостях Pumpik, электронный музыкант и продюсер Михаил Скрипник. Михаил начал музыкальную деятельность в 2008 году под собственным именем в направлении прогрессив звучания. Тогда треки «Fairy Tale» и «Feel Me» получили поддержку от Ричарда Мовата, он же Solar Stone, и других имен международной прогрессив-сцены. Добавлю, что в 2009-м трек Михаила впервые прозвучал и в русской кибернетике. С 2011-го артист работал под псевдонимом Михас, формируя звучание в жанрах chill-out, chill-step и down-tempo. Далее треки Right Back совместно с Kate Welsh и Circles совместно со Scarlett Queen, а также другие работы этого периода звучали на международных интернет-радиостанциях, включая Digitally Imported, Frisky Radio и AHFM. С 2013-го Михаил продолжил деятельность под именем Pumpik, сместив фокус в сторону более ритмически выраженных форм. Это брейкс, прогрессив и мелодичная электроника. Релизы того периода, включая Follow, Beautiful, Vision, Underground People и Akaba, находили поддержку в диджейской среде и на профильных онлайн-площадках электронной танцевальной музыки. После творческой паузы, начавшейся в 2016 году, спустя 10 лет, в 2026, Михаил возвращается к активной деятельности, развивая проект Pumpik в рамках современной прогрессив и мелодик сцены. Текущий приоритет – атмосферное последовательное звучание с акцентом на глубину, текстуру и музыкальность сетов. Максимально кратко Михаил формулирует так. Pumpik – музыка для эмоций. Погрузимся в эмоции на ближайший час и скорее...
1: Включаем микшер.

Друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели и с удовольствием напомним, что во втором часе электронный музыкант, продюсер и диджей Михаил Скрипник вернулся к активной творческой деятельности после 10-летнего перерыва. Возобновил свой проект «Pumpik». Безусловно, будем обращать внимание на его следующие творческие шаги. Благодарим вас за внимание и участие, и с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас сегодня. До встречи ровно через неделю. А сейчас желаем вам доброй ночи и пусть все получится.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.

0: На среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

нашей редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Тим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Эгг-радио. Эгг-радио.

0: радио.
1: Заходи без причин, как

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.